0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В Таганроге в результате массированной атаки ВСУ поврежден склад «Озон». Также повреждены склады сельхозпредприятий, остекление домов, учебного заведения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. На местах повреждения работают экстренные службы. К счастью, обошлось без пострадавших. Ракетную опасность в регионе сняли. Между тем, угроза атаки дронами ВСУ сохраняется в Волгограде области. Отбой ракетной опасности в регионе был дан минувшей ночью в 0 часов 10 минут, пишет «Высота 102». По данным мониторинговых каналов, ракеты ВСУ на территории региона зафиксированы не были, системы ПВО не работали. При этом угроза от беспилотников сохраняется. Жителям рекомендуют оставаться бдительными, продолжать соблюдать меры предосторожности. Волгоградская область стала одним из 43 регионов России, где ликвидировали банду оружейников. В результате масштабной операции оперативников ФСБ, полиции и Росгвардии задержаны 111 человек. У них изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11 гранатометов, 6 пулеметов, 82,5 килограмма взрывчатых веществ, сообщили в ведомстве. Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Все изъятые предметы направили на криминалистические исследования. По их результатам будут приняты решения о возбуждении уголовных дел, пишет «Высота 102». Выплаты беременным студенткам-очницам с 1 сентября этого года установили 38 российских регионов. Минимальный размер поддержки 100 тысяч рублей установлен в частности в Татарстане, Чувашии, на Ставрополье, Волгоградской области, Воронежской, Ростовской, Самарской и других, а также в Санкт-Петербурге. В большинстве регионов основные требования включают срок беременности не менее 12 недель и проживание на территории субъекта не менее 3 лет. Максимальная выплата 250 тысяч рублей студенткам установлена в Смоленской области, в Ивановской и Ульяновской, а также в Севастополе. Она составляет 200 тысяч рублей, отмечает РИА Новости. Наряды из 90-х возвращаются в моду этой осенью. В частности, брюки-сигареты и юбки-карандаши. Интерес к такой одежде вырос после выхода сериала Райана Мерфи «История любви», где показан стиль иконы моды тех лет Каролин Бэссет Кеннеди. Предметы гардероба в такой эстетике включили в свои новые коллекции многие известные бренды, в том числе Тотем, Селин и Кельвин Кляйн. Например, манекенщицы продемонстрировали на подиуме однобортное пальто длины миди, юбки-карандаши, топы с высоким воротом и брюки сигареты, пишет «Лента.ру». Официальные курсы валют Центробанка на вторник. Доллар 84.34, евро 97.76.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня вторник, 15 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.

0: широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюр.
1: Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил в Москве по официальному приглашению мэра Лужкова. Концерт в Лужниках собрал больше 70 тысяч зрителей. В Москве весь день шел дождь, трибуны и сцена были подтоплены, но выступление Джексона не отменили. Сотрудники техслужбы постоянно убирали воду со сцены. Из-за множества зонтов многие зрители даже не рассмотрели поп-короля. В финале он вышел на сцену, поднял руку, стоял так около 5 минут и несколько раз повторил фразу «I love you, Moscow». Во время того визита Джексон успел посетить воинскую часть, где маршировал вместе с солдатами и примерил военную форму. Его фотографии в кителе и фуражке есть в сети. В доме книги на Новом Арбате Майкл купил целую стопку книг, а по дороге в лимузин вдруг начал раздавать прохожим билеты на свой концерт. В номере столичного отеля «Метрополь» Джексон написал балладу «Stranger in Moscow» – «Незнакомец в Москве», а через 3 года, в 96-м, снова приехал в Россию с концертами.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Режим опасности от беспилотников действовал в Волгоградской области более 11 часов. Его отменили около 7 утра, пишет «Высота 102», ссылаясь на сообщение от РСЧС. Сейчас в воздушном пространстве региона угроз нет. Сообщалось, что ночью дроны фиксировались в ряде районов области, в том числе в Камышинском, Алексеевском и Камышинском. Также ближе к полуночи в Волгоградской области объявляли ракетную опасность, выли сирены, ее сняли в начале первого ночи. На целом ряде российских нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Увеличены объемы выпуска нефтепродуктов, сообщает Кабмин по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Также продолжается работа на поддержании приемлемого уровня цен. Договариваются независимые НПЗ и АЗС с одной стороны, Минэнерго и ФАС с другой. Все необходимые объемы нефтепродуктов поставляются в регионы в установленные сроки без перебоев, отмечают в правительстве. В ручном режиме обеспечиваются поставки в регионы, где были проблемы, в том числе в Екатеринбург, Пермский край, на Кубань и в другие, пишет «Москва-24». Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. Бывшего доцента ВолГУ Романа Мельниченко оставили в СИЗО. Центральный райсуд Волгограда продлил срок ареста бывшему преподавателю и юристу до 20 ноября, сообщает блокнот Волгограда. 53-летний Мельниченко проходит по уголовному делу о повторной дискредитации вооруженных сил России. По версии следствия, в сентябре прошлого года он разместил в сети видеоматериалы, доступные неограниченному кругу пользователей. Следствие считает, что в них содержалась негативная оценка действий вооруженных сил России в рамках проведения СВО. Преподавателю может грозить до 5 лет лишения свободы. Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд стал самым кассовым актером Голливуда и обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки 15,5 миллиардов долларов. Основной вклад в результат внесли свежие картины «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», в которых он сыграл. Тому Холланду сейчас 30 лет. Он стал самым молодым актером, когда-либо возглавлявшим список самых кассовых актеров, отмечает газета «Коммерсант». Зои Салдана занимала первое место с января. До нее лидерами были Скарлетт Йоханссон и Сэмюэл Ли Джексон. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Реклама. Фух, успели.
3: Что успели?
2: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
3: Так рано?
2: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
0: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила».
3: Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Добавим еще один повод для аэрофобии, ну или для размышлений перед покупкой авиабилетов. Ученые из Университета Иерусалима выяснили, что уровень космической радиации, которую мы получаем на борту самолета, напрямую зависит от активности Солнца. Нет, все не так просто. Оказывается, чем менее активно наше светило, тем выше радиационный фон на высоте полета. Дело в том, что бурная солнечная активность работает как своеобразный магнитный щит. Когда Солнце затихает, этот щит ослабевает, и к Земле прорывается гораздо больше высокоэнергетических частиц. На стандартных для гражданской авиации 10 километрах доза составляет около 1 микрозиверта в час. Для обычных пассажиров это сущие пустяки, а вот для экипажей, проводящих в небе сотни часов, фаза солнечного цикла теперь станет важным фактором при расчете лучевой нагрузки. Так что, планируя частые перелеты, стоит посматривать и на календарь солнечной активности.
4: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
6: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102.
8: Тена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. На целом ряде НПЗ в России ввели в эксплуатацию дополнительные установки, что позволило увеличить объем выпуска нефтепродуктов, сообщает Кабмин. В ручном режиме обеспечивается поставка нефтепродуктов в регионы, где были проблемы. Волгоградская область стала одним из 43 регионов России, где ликвидировали банду оружейников. В результате масштабной операции задержаны 111 человек, у них изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, сообщает «Высота 102», ссылаясь на МВД. Волгоградская область оказалась в середине рейтинга российских регионов по уровню безработицы. По итогам второго квартала года безработица среди волгоградцев составила 1,8% и за год снизилась на 0,1%. Таковы данные РИА Рейтинг. Единый госэкзамен не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгамолл». 50-26-53.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
10: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
11: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж, 6+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карт им показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград, на рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
12: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 сентября 1917 года вышел первый номер американского финансово-экономического журнала Forbes. Его основатель, журналист Берти Чарльз Форбс, хотел назвать издание «Дела и их вершители», но по совету друзей дал ему свое имя. Берти был 6-м из 10 детей в семье портного, эмигранта из Шотландии. В 14 лет он бросил школу и устроился наборщиком текстов в газету, позже выучился на стенографиста и стал журналистом, работал в разных финансовых изданиях. Его заметил медиамагнат Уильям Рэндольф Хёрст и пригласил в свою газету «Нью-Йорк Американ». Там Форбс стал самым популярным финансовым журналистом еще и потому, что не боялся резко критиковать богатых и успешных. Сегодня Форбс – один из ведущих деловых журналов в мире, в том числе благодаря разным рейтингам. Самый известный из них – список миллиардеров мира. Впервые такой перечень журнал опубликовал уже в 1918-м. Тогда список из 30 богатейших американцев возглавил Джон Рокфеллер с состоянием 1 миллиард 200 миллионов долларов. И в том рейтинге он был единственным миллиардером.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: Почему день

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7441, 16+.
5: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков. Категория 16+.
6: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
7: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 52-62-40.

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал продолжать поддержку Украины и заявил, что решающий момент еще впереди. Его заявление на саммите ЕС в Финляндии приводит издание «Стерн». По словам Мерца, в противостоянии с Россией идет речь о защите свободы и мира на европейском континенте. Канцлер добавил, что не отступит ни на сантиметр. Напомню, президент Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не угрожает европейским странам. Их элиты пугают население мнимой угрозой от Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал большим заблуждением утверждение, что Украина имеет потенциал противостоять России, пишет РБК. Двойную опасность пережила Волгоградская область минувшей ночью. Режим опасности от дронов действовал больше 11 часов. Также объявляли ракетную опасность около полуночи. По официальным данным Минобороны России, всего в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника самолетного типа. Волгоградской области в списке регионов нет, о разрушениях также не сообщается. Росавиация не закрывала небо над Волгоградом. Граждане России не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском курортном острове Хайнань. Об этом сообщили агентству ТАСС в российском загранучреждении провинции. Из-за мощных ливней на острове власти эвакуировали более 40 тысяч человек. Городской округ Учжишань оказался потоплен. За сутки там выпало рекордное количество осадков с 1958 года. В городе Ваньнин был смерч. Во многих районах Учжишаня случились оползни, нарушено электроснабжение. Некоторые курорты зоны временно закрыты. Волгоградская область оказалась в середине рейтинга российских регионов по уровню безработицы. Список подготовили в Центре экономических исследований РИА-рейтинг. По итогам второго квартала года регион занял 41 место. Безработица среди волгоградцев составила 1,8% и за год снизилась на 0,1%, пишет «Комсомольская правда». В лидерах рейтинга Нижегородской и Калужской области, где уровень безработицы составил 0,9%, хуже всего ситуация на рынке труда в Ингушетии и Дагестане с показателями уровня безработицы более 22% и более 10% соответственно. Американская актриса Зендея вызвала ажиотаж в сети новой прической. Пост появился на странице ее стилиста Лоу Роуча. Зендея посетила в Нью-Йорке вечеринку бренда Prada Beauty в рамках недели моды. Она сделала короткую стрижку пикси. Видео собрало 3 миллиона 700 тысяч просмотров. В комментариях пользователи восхитились новым образом звезды Дюны, Одиссеи и Человека-паука. Пишут, что она одна из самых красивых женщин галактики, абсолютное совершенство и никогда не ошибается при выборе образа. Напомню также, что возлюбленный Зендеи Том Холланд объявлен самым кассовым актером Голливуда. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок сертификат на двоих в бассейн. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Опрос показал, что треть людей в возрасте от 20 до 40 лет утеряли или изначально так и не освоили этот бытовой навык, хотя их родители владели им поголовно. Как вы думаете, что же это за навык? Опрос показал, что треть людей в возрасте от 20 до 40 утеряли или изначально так и не освоили этот бытовой навык, хотя их родители владели им поголовно. Как вы думаете, что же это за навык? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «Синтез»,

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Опрос показал, что треть людей в возрасте от 20 до 40 лет утеряли или изначально так и не освоили этот бытовой навык, хотя их родители владели им поголовно. Как вы думаете, что же это за навык? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы, время отвлечься.

0: дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы, ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки, день может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы, в любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы, несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы, в каких-то делах вам точно повезет, но не во всех. Возможно, неоднозначные ситуации, которые потребуют странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи. Возможно, ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы. День может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
1: Реклама.
2: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Опрос показал, что треть людей в возрасте от 20 до 40 лет утеряли или изначально так и не освоили этот бытовой навык, хотя их родители владели им поголовно. Как вы думаете, что же это за навык? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Знаете, предположу, может быть, это стирать руками.
0: Стирать руками. Слушайте, да, вы знаете, вспомнили очень такое интересное занятие, которым действительно многие занимались. Вы знаете, принимаю вашу версию, но все-таки говорим о чем-то другом.
1: Спасибо.
0: Спасибо, давайте еще подумаем. Спасибо.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: Меня зовут Александр, я бы хотел ответить
0: на
2: невероятный вопрос.
0: Так.
2: Мне кажется, это бытовой навык готовить еду или гладить одежду.
0: Одежду гладить, либо готовка. Да, вы знаете, Александр, принимаю ваши версии, но он пока что далеко, увы.
2: Все, понял.
0: Давайте еще подумаем. Спасибо, да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Может быть, менять подгузники? Не подгузники, раньше же не было подгузников. Ну, то есть пеленать ребенка.
0: Пеленки, да-да-да, вы знаете, тоже очень неплохая версия, но нет, вот пока что не прозвучал правильный ответ.
1: Хорошо.
0: Спасибо, да. Ага. Ну и давайте еще раз напомню невероятный вопрос. Опрос показал, что треть людей в возрасте от 20 до 40 лет утеряли или изначально так и не освоили этот бытовой навык, хотя их родители владели им поголовно. Как вы думаете, что же это за навык? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Объявлены номинанты премии MTV Video Music Awards 2026. По количеству номинаций лидируют Мадонна и Тейлор Свифт. У Мадонны 11, у Свифт 9. Давайте подробно остановимся на одной из главных категорий, которая называется «Видео года». Несколько из этих песен есть в нашем плейлисте. Итак, вот претенденты. Ариана Гранде «Hey That I Made You Love Me». Bruno Mars, I Just Might.

Swift, The Fate of Ophelia. Это были номинанты на видео года премии MTV. Церемония состоится в последнее воскресенье сентября в Лос-Анджелесе. Как всегда, будет горячо.

0: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741. 16+.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 20 сентября.
5: 43-55-13.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио Спутник.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Опрос показал, что треть людей в возрасте от 20 до 40 лет утеряли или изначально так и не освоили этот бытовой навык, хотя их родители владели им поголовно. Как вы думаете, что же это за навык? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Я не знаю, был ответ этот или нет, но, знаете, меня прям вот осенило.
0: Так.
1: Может быть, делать, знаете, вот там закрутки всякие, там, я не знаю, ну вот на зиму, когда заготовки.
0: Ну, соленья всякие, да, и вот все тому подобное.
1: Да, потому что сейчас вообще это никто делать не умеет.
0: Да, согласен, проще в магазине купить, да, ну вот если говорить о молодых, да, вы знаете, принимаю тоже вашу версию, но вот с едой это вообще никак не связано, то, о чем мы сегодня говорим.
1: Все, понял. Спасибо,
0: давайте,
1: хорошего дня.
0: Давайте подумаем. Хорошего дня, спасибо, да.
2: Здравствуйте. Я хочу попробовать ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю вас.
2: Я думаю, моя такая версия, что это стирать вручную.
0: Да, вы знаете, но была уже такая версия, вот была у нас не так давно. Да. Все-таки что-то другое.
2: Спасибо,
0: да, спасибо.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
3: Меня зовут Саша, у меня есть теория, что это пришить пуговицу.
0: Пришить пуговицу, Саша, ну как-то вот вы неуверенно говорите об этом. А вы вообще помните, когда вы последний раз этим занимались?
3: Честно, нет.
0: Честно, нет. Но умеете, если вдруг понадобится?
3: Если вдруг, да.
0: Да, то есть навык этот все-таки освоили. Ну что ж, Александра, я поздравляю вас, конечно же, вы абсолютно правильно ответили на вопрос. Действительно, пришить пуговицу, вот о каком навыке мы сегодня говорили. Ну что ж, поздравляю я вас и дарю замечательный подарок. Это сертификат на двоих на посещение бассейна. Мои поздравления.
3: Спасибо.
0: Хорошего дня вам и обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Старый добрый центральный бассейн физ-академии принимает посетителей по абонементам для свободного посещения. Записывайтесь и приходите на сеансы плавания. Адрес: проспект Ленина, 74, между физкультурной академией и ареной. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. Прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. Минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника над регионами страны. В Таганроге Ростовской области была отражена массированная ракетная атака. Есть повреждения, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Между тем, в Волгоградской области более 11 часов действовал режим опасности от беспилотников. Его отменили около 7 утра. Также ближе к полуночи в регионе объявляли ракетную опасность. Выли сирены. Ее сняли в начале первого ночи. Резервные участки для голосования, созданные в Волгоградской области на случай ЧС. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. В Волгоградской области также состоятся довыборы депутата облдумы по Кировскому одномандатному округу и выборы в 33 органа местного самоуправления. Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд стал самым кассовым актером Голливуда и обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки в 15,5 миллиардов долларов, пишет РБК. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
5: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
6: Тебе в «Золотой дракон».
7: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
6: «Золотой дракон».
8: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
6: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
5: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 84-42.
5: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
8: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны» Березового Ситца. Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
9: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
10: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил в Москве по официальному приглашению мэра Лужкова. Концерт в Лужниках собрал больше 70 тысяч зрителей. В Москве весь день шел дождь, трибуны и сцена были подтоплены, но выступление Джексона не отменили. Сотрудники техслужбы постоянно убирали воду со сцены. Из-за множества зонтов многие зрители даже не рассмотрели поп-короля. В финале он вышел на сцену, поднял руку, стоял так около 5 минут и несколько раз повторил фразу «I love you, Moscow». Во время того визита Джексон успел посетить воинскую часть, где маршировал вместе с солдатами и примерил военную форму. Его фотографии в кителе и фуражке есть в сети. В доме книги на Новом Арбате Майкл купил целую стопку книг, а по дороге в лимузин вдруг начал раздавать прохожим билеты на свой концерт. В номере столичного отеля «Метрополь» Джексон написал балладу «Stranger in Moscow» – «Незнакомец в Москве», а через 3 года, в 96-м, снова приехал в Россию с концертами.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью дежурными силами ПВО России были перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотника самолетного типа. В Таганроге Ростовской области была отражена массированная ракетная атака. Есть повреждения, но погибших и пострадавших нет. Так повреждены окна двух многоквартирных домов, а также трех частных, учебного заведения и коммерческого здания. Также повреждения получили газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад «Озон». Повреждение газовой трубы на работе систем жизнеобеспечения не сказалось. В городе тушат несколько возгораний. Регулярные переводы даже между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы, предупредила финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно внимательно могут проверяться регулярные поступления от разных физлиц. При возникновении вопросов со стороны банка человеку придется подтверждать происхождение денег, в том числе предоставляя чеки и договоры. Возможно, блокировка дистанционного обслуживания при подозрительных операциях. Чтобы снизить риски при сборе средств, например, родительским комитетом, специалист советует просить от правителей, указывать назначение платежа и добавлять к переводу понятный комментарий, пишет Ньюзру. В центре Волгограда автомобилисты заметили еще одну дорожную ловушку. На улице 7-й Гвардейской после ее выборочного ремонта на пересечении с Коммунистической появилось неоднозначное сочетание дорожных знаков и разметки. На перекрестке почему-то нанесли стрелки направления движения. Из правого ряда разрешается ехать прямо и направо, как всегда, а из левого ряда теперь разрешается ехать прямо и налево. При этом знак, запрещающий левый поворот, не демонтирован. Ранее водители заметили другое странное сочетание знаков на местном проезде 7-й Гвардейской. Знак, разрешающий парковку, соседствовал со знаком, запрещающим остановку. В мэрии это объяснили ошибкой подрядчика и на следующий день исправили, пишет В1. Резервные участки для голосования, созданные в Волгоградской области на случай ЧС. Напомню, выборы депутатов Госдумы России 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В Волгоградской области также состоятся довыборы депутата облдумы по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 18 и выборы в 33 органа местного самоуправления. Охранять порядок в дни голосования на участках будут круглосуточно сотрудники правоохранительных органов. Во всех участковых избирательных комиссиях установлены камеры видеонаблюдения или видеофиксации. Сегодня истекает срок подачи заявления о голосовании по месту нахождения, напоминает «Высота 102». В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии Эмми, аналога «Оскара» для телевидения. Больше всего статуэток получил сериал «Бухта вдов» в 14 номинациях. Это хоррор-комедия. Действие разворачивается в небольшом городке на вымышленном острове. Местные жители убеждены в том, что их дом проклят. По легенде, любой, кто родился на острове, умрет, ступив на материк. В номинации «Лучший драматический сериал» победила медицинская драма «Больница Питт», которая рассказывает о работе сотрудников отделения неотложной вымышленной травматологической больницы Питтсбурга, пишет «Москва-24». Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
0: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Среди европейских стран по объемам продаж новых легковых машин Россия поднялась в рейтинге сразу на 3 строчки и заняла 2-е место. Это данные британской консалтинговой компании Global Data. За прошлый месяц в нашей стране продали более 114 тысяч новых легковушек. Выше нас только Германия. Позади остались и Франция, и Великобритания, и Италия. По какой же причине мы обогнали почти всех? В Европе август – это пик отпусков и традиционный спад покупательской активности. А, например, в Великобритании продажи упали из-за того, что клиенты ждали сентября, когда в стране обновляются идентификаторы на автомобильных номерах, указывающие на возраст автомобиля. Следующим показательным месяцем для сравнения статистики будет декабрь. И у нас, и у них конец года – традиционный пик продаж.
4: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
6: Хулиган я.
5: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Здравствуйте. На целом ряде НПЗ в России ввели в эксплуатацию дополнительные установки, что позволило увеличить объем выпуска нефтепродуктов, сообщает Кабмин. В ручном режиме обеспечивается поставка нефтепродуктов в регионы, где были проблемы. Волгоградская область стала одним из 43 регионов России, где ликвидировали банду оружейников. В результате масштабной операции задержаны 111 человек, у них изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, сообщает «Высота 102», ссылаясь на МВД. Волгоградская область оказалась в середине рейтинга российских регионов по уровню безработицы. По итогам второго квартала года безработица среди волгоградцев составила 1,8% и за год снизилась на 0,1%. Таковы данные РИА Рейтинг. Единый госэкзамен не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Епогодин на радио «Спутник», спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
1: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
5: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
6: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
8: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 сентября 1917 года вышел первый номер американского финансово-экономического журнала Forbes. Его основатель, журналист Берти Чарльз Форбс, хотел назвать издание «Дела и их вершители», но по совету друзей дал ему свое имя. Берти был 6-м из 10 детей в семье портного, эмигранта из Шотландии. В 14 лет он бросил школу и устроился наборщиком текстов в газету, позже выучился на стенографиста и стал журналистом, работал в разных финансовых изданиях. Его заметил медиамагнат Уильям Рэндольф Хёрст и пригласил в свою газету «Нью-Йорк Американ». Там Форбс стал самым популярным финансовым журналистом, еще и потому, что не боялся резко критиковать богатых и успешных. Сегодня Forbes – один из ведущих деловых журналов в мире, в том числе благодаря разным рейтингам. Самый известный из них – список миллиардеров мира. Впервые такой перечень журнал опубликовал уже в 1918-м. Тогда список из 30 богатейших американцев возглавил Джон Рокфеллер с состоянием 1 миллиард 200 миллионов долларов. И в том рейтинге он был единственным миллиардером.
1: Радио «Спутник».

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов –

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Белоруссия не готовит никаких наступательных действий на соседние страны, заявил начальник Генштаба вооруженных сил страны Павел Муравейко. По его словам, рассуждения о том, что белорусские военные якобы готовятся к наступлению на соседние страны, беспочвенны. Учения проводятся для проверки адаптации войск к современным условиям. Они продлятся до 18 сентября. Ранее с 25 августа по 10 сентября проходили учения ВВС и войск ПВО Белоруссии. Они отработали прикрытие объектов и войск от ударов средств воздушного нападения, а также проверили стрельбу авиационных и зенитных ракетных подразделений, пишет «Москва-24». Граждане России не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском курортном острове Хайнань. Об этом сообщили агентству ТАСС в российском загранучреждении провинции. Из-за мощных ливней на острове власти эвакуировали более 40 тысяч человек. Городской округ Учжишань оказался потоплен. За сутки там выпало рекордное количество осадков с 1958 года. В городе Ваньнин был смерч. Во многих районах Учжишаня случились оползни, нарушено электроснабжение. Некоторые курортные зоны временно закрыты. В Волгограде на маршруты выходят новые вместительные автобусы. Парк пополнили 26 новых машин. 10 автобусов особо большого класса, 16 большого класса. Уже сегодня они приступили к работе на самых загруженных городских маршрутах. Так, автобус «Волгобас» рассчитан на перевозку до 184 пассажиров. Машина оснащена бортовым компьютером с мультиплексной системой. Для удобства пассажиров предусмотрены мощная климатическая установка, информ-табло с данными об остановках и температуре воздуха. Система наклона кузова упрощает посадку и высадку, сообщают городские вести. Бывшего доцента ВолГУ Романа Мельниченко оставили в СИЗО. Центральный райсуд Волгограда продлил срок ареста бывшему преподавателю и юристу до 20 ноября, сообщает блокнот Волгограда. 53-летний Мельниченко проходит по уголовному делу о повторной дискредитации вооруженных сил России. По версии следствия, в сентябре прошлого года он разместил в сети видеоматериалы, доступные неограниченному кругу пользователей. Следствие считает, что в них содержалась негативная оценка действий вооруженных сил России в рамках проведения СВО. Преподавателю может грозить до 5 лет лишения свободы. Самка орангутана Чапа из московского зоопарка нарисовала новую картину восковыми мелками. Самке 48 лет, она в отличной физической форме. В творчестве проявляет самостоятельность, сама выбирает цвета мелков. Когда Чапа считает, что работа закончена, отдает сотрудникам картон. Творческие занятия приматов проходят в служебных помещениях. Сотрудники выдают им мелки, наблюдают за процессом, чтобы помочь при необходимости, сообщили в московском зверинце. И отметили, что человекообразные обезьяны с большим интересом листают книги, рассматривают картинки и сами воспроизводят некоторые изображения, сообщает агентство новостей «Москва». Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
0: И погода на радио «Спутник», спонсор ООО «Артвок», китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Реклама. Фу, успели.
3: Что успели?
2: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
3: Так рано?
2: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Юритмикс». Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линий

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
3: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косорок» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Это команда «Танцы минус», только что на радио «Спутник». Далее на «Спутнике» Дуа Липа. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Верховный суд утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в российские суды. К 30-му году более 95% российских судей должны использовать сервисы на базе ИИ. Доля сгенерированных с помощью нейросетей процессуальных документов может достигать 50%, пишет РБК. Белоруссия не готовит никаких наступательных действий на соседние страны, заявил сегодня начальник генштаба вооруженных сил страны Павел Муравейко. Ранее сообщалось, что начавшиеся командно-штабные учения продлятся в Беларуси до 18 сентября, пишет Москва-24. В Волгограде на маршруты выходят новые вместительные автобусы. Парк пополнили 26 новых машин. Уже сегодня они приступили к работе на самых загруженных городских маршрутах, сообщают городские вести. Волгоградская область оказалась в середине рейтинга российских регионов по уровню безработицы. По итогам второго квартала года безработица среди волгоградцев составила 1,8% и за год снизилась на 0,1%. Таковы данные РИА Рейтинг. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Sunrise Avenue», еще «Kind of Blue», «Beta Blue» и в самом начале «Лаура Бренниган».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
5: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Санрайз Авеню». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Араш Пилав. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Верховный суд России утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в наши суды. В соответствующем документе указано, что к 2030 году более 95 российских судей должны использовать сервисы на базе ИИ. Доля сгенерированных с его помощью процессуальных документов может достигать 30-50%, пишет РБК. Использование искусственного интеллекта предусмотрено на всех этапах работы с судебным делом. От подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. При этом окончательное решение всегда остается за человеком, а ИИ должен выполнять вспомогательную функцию. МЧС предупредила о риске пожаров в Волгоградской области. Сегодня до конца суток, а также в течение завтрашнего дня, 16 сентября, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на ведомство. Росгидромет обещает сегодня в Волгограде до плюс 27 градусов. Завтра станет прохладнее, по области пройдут дожди. В среду и в четверг небольшие дожди, по области всего плюс 21, в пятницу плюс 23 градуса днем. С пятницы по понедельник ожидается солнечная погода. Температура в выходные поднимется до плюс 26. В центре Волгограда автомобилисты заметили еще одну дорожную ловушку. На улице 7-й Гвардейской после ее выборочного ремонта на пересечении с Коммунистической появилось неоднозначное сочетание дорожных знаков и разметки. На перекрестке почему-то нанесли стрелки направления движения. Из правого ряда разрешается ехать прямо и направо, как всегда, а из левого ряда теперь разрешается ехать прямо и налево. При этом знак, запрещающий левый поворот, не демонтирован. Ранее водители заметили другое странное сочетание знаков на местном проезде 7-й Гвардейской. Знак, разрешающий парковку, соседствовал со знаком, запрещающим остановку. В мэрии это объяснили ошибкой подрядчика и на следующий день исправили, пишет В1. Регулярные переводы даже между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы, предупредила финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно внимательно могут проверяться регулярные поступления от разных физлиц. При возникновении вопросов со стороны банка человеку придется подтверждать происхождение денег, в том числе предоставляя чеки и договоры. Возможна блокировка дистанционного обслуживания при подозрительных операциях. Чтобы снизить риски при сборе средств, например, родительским комитетом, специалист советует просить отправителей указывать назначение платежа и добавлять к переводу понятный комментарий, пишет Ньюзру. Белорусская теннисистка Арина Соболенко оштрафована организаторами US Open на 7,5 тысяч долларов за поведение в финале турнира. Об этом сообщил журналист Михаил Самульский в соцсети X. После завершения матча, который она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, Соболенко села на скамейку, ударила ракеткой о корт и сломала ее. По ходу самой игры белорусская теннисистка несколько раз сильно выбивала мяч с корта. После поражения нецензурно выругалась на одного из операторов. По итогам турнира Арина Соболенко потеряла лидерство в мировом рейтинге, уступив его Рыбакиной, которая до 2018 года выступала за Россию. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 15-17. Днем плюс 18-20.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Гарри Стайлс, который недавно купил себе загородный дом в маленькой итальянской деревушке, где проживает всего 12 человек. Деревушка находится на скалистом холме. Виды оттуда можно себе только представить. Ну а сам Гарри Стайлс наверняка может почувствовать себя как будто бы на вершине. Пусть небольшой, но все-таки вершине. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего вторника. С помощью прекрасной музыки, которая у нас звучит, можно почувствовать себя где угодно и кем угодно. У нас впереди Леонид Агутин и Анжелика Варум. Королева.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0. Потолкуйте с нами.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: Это Леонид Агутин и Анжелика Варума. Впереди у нас Дотан и песня «Намб». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, из которой сегодня узнаем все, ну или практически все, что мы еще пока не знали, про саблезубых кошек или про саблезубых тигров. Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Смеладоны – это вымерший род саблезубых кошек, живших в Северной и Южной Америке. Они исчезли около 10 тысяч лет назад. Как считается, из-за резких изменений климата и вымирания травоядной мегафауны, особенно мастодонтов и гигантских ленивцев, которые составляли основу их рациона. Сегодня смеладоны, которых мы также называем саблезубыми тиграми. Слово «смеладон» происходит от греческих слов «смиле» – «скальпель» или «обоюдоострый нож» и «адонт», то есть «зуб». Смеладоны имели впечатляющие размеры. Самый крупный вид весил до 400 килограммов и обладал невероятно мощным, мускулистым телосложением, больше похожим на медвежье, чем на кошачье. Верхние клыки смеладонов достигали 28 сантиметров в длину и напоминали сабли или мечи. Они выглядывали из пасти даже при закрытом рте. Смеладон мог открывать челюсти на 120 градусов. Сейчас так умеют делать бегемоты и облачные леопарды. А безусловные чемпионы в этом деле – змеи. Они могут открывать пасть на 180 градусов. А вот бегали смеладоны не очень быстро. Как выяснили ученые, у них были очень короткие лопатки. Это значит, что они не могли бегать с высокой скоростью, как современные хищники. Также смеладоны, скорее всего, гораздо меньше, чем современные хищники, полагались на нюх. У них было меньше генов обонятельных рецепторов, чем у обычной домашней кошки. Кроме того, у них было более слабое бинокулярное зрение, необходимое для прыжков по деревьям. Зато были более развиты зоны мозга, отвечающие за слух и координацию лап. Смеладоны имели конкурентов. За той же добычей на Земле охотились фараракосы – птицы ужаса. Это были трехметровые нелетающие плотоядные птицы с очень опасными топорообразными клювами. Они были опасны даже для самих смеладонов. Смеладоны были социальными животными. Некоторые особи доживали до зрелого возраста с тяжелыми врожденными травмами, из чего ученые сделали вывод о том, что эти кошки жили группами и заботились о сородичах, например, приносили им еду. Смеладоны были не способны рычать. Вместо этого они, скорее всего, низкочастотно урчали или мурлыкали, как обычные домашние кошки. И что на первом месте? Название «саблезубый тигр» ошибочно. Смеладоны не состояли в близком родстве с современными тиграми и вообще не были родственниками никаким другим представителям рода пантер.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
2: А сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Кошин, Кэтч, чуть раньше Йосандор и Наначери 7 Seconds откроют золотую коллекцию Абба «The Winner Takes It All».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
3: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».

0: Кто мы?
1: Бизнесмены.
0: Чего мы хотим?
1: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
0: Где мы это хотим?
1: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
0: Как это получить?
1: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
0: Подробности на kaspersky.ru.
2: Золотой партнер в Волгограде ООО КИС. Телефон 98-57-18. Категория 12+.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это уже, можно сказать, музыка целого поколения. Кашин, Кетч в золотой коллекции часа. У нас впереди 5 песен любви, 5 песен, которые содержат в себе очень много романтического настроения. Будем проверять эту романтику в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз Сантана «I love you much, too much».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
4: Хулиган я.
2: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта, сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к переправе. Находящихся на мосту водители, а также в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, говорится в публикации. Сообщение о перекрытии Крымского моста появилось в 12:02 по московскому времени. Ситуация с автотопливом в Волгограде и по области постепенно стабилизируется, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров во время передачи городу новых автобусов, пишет В1. В конце прошлой недели комитет промполитики и топливно-энергетического комплекса заявлял о двукратном росте поставок топлива на АЗС региона. Сообщал, что в течение недели ситуация должна наладиться. Впрочем, и в начале сентября чиновники сообщали о том, что в регионе наметилась позитивная динамика с поставками автотоплива. Но водители сообщали, что очереди на заправках стали еще больше. Многие вовсе ночевали в очереди на подступах к АЗС, напоминает В1. Новым руководителем Волгоградстата стала 35-летняя Анна Сафонова. Соответствующий приказ подписал министр экономического развития России Максим Решетников. Прежний руководитель Волгоградского ведомства Александр Чунаков ушел в отставку по собственному желанию в июне этого года. Ранее Анна Сафонова была его заместителем. Новый руководитель Волгоградстата, уроженка Волгограда, выпускница ВолГУ и Волгоградского института управления, магистр по направлениям финансы и кредит и юриспруденция. Руководящие должности в Волгограде Сафонова занимает с 2017 года, отмечает «Комсомольская правда». В центре Волгограда автомобилисты заметили еще одну дорожную ловушку. На улице 7-й Гвардейской после ее выборочного ремонта на пересечении с Коммунистической появилось неоднозначное сочетание дорожных знаков и разметки. На перекрестке почему-то нанесли стрелки направления движения. Из правого ряда разрешается ехать прямо и направо, как всегда, а из левого ряда теперь разрешается ехать прямо и налево. При этом знак, запрещающий левый поворот, не демонтирован. Ранее водители заметили другое странное сочетание знаков на местном проезде 7-й Гвардейской. Знак, разрешающий парковку, соседствовал со знаком, запрещающим остановку. В мэрии это объяснили ошибкой подрядчика и на следующий день исправили, пишет В1. Так называемое бабушкино платье стало трендом вечерней моды в этом году, сообщает журнал Vogue. Идет речь об изделии, совмещенном с накидкой, которая полностью либо частично закрывает плечи и руки, заменяя рукава. Это платье-кейп. В таком черном наряде длины миди в стиле 1960-х посетила ужин в рамках недели моды в Нью-Йорке американская актриса, известная модница Кэти Холмс. Модные бренды делают ставку на строгую элегантность как альтернативу открытым вечерним нарядам. Официальный курс доллара 84.34, евро 97.76.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 18-20.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Для начала сегодня послушаем группу «Браво» с песней «Там, где сбываются сны». Чуть раньше у нас «One Republic» «Need Your Love», а прямо сейчас «Beloved» «Sweet Harmony».

0: всегда прекрасная музыка, которая добавляет нам настроение и делает практически каждый день чуточку ярче. А некоторые песни с особенным трепетом несут в себе очень много романтического настроения сквозь года буквально. Впереди у нас Джессика Джей и песня и про географию, и про кинематограф, и про романтику. Песня называется «Касабланка». Но сначала у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Ситуация с автотопливом в Волгоградской области постепенно стабилизируется, заявил губернатор Андрей Бочаров во время передачи городу новых автобусов, пишет В1. В конце прошлой недели комитет промполитики заявлял о двукратном росте поставок топлива на АЗС региона. Новым руководителем Волгоградстата стала 35-летняя Анна Сафонова, уроженка Волгограда, выпускница ВолГУ и Волгоградского института управления. Руководящие должности в Волгоградстате она занимает с 2017 года, пишет «Комсомольская правда». На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта. Сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к переправе. Сообщение перекрытия появилось в 12:02 по московскому времени, пишет газета.ру. Бабушкино платье «Кейп» стало трендом вечерней моды в этом году, сообщает журнал Vogue. Идет речь об изделии, совмещенном с накидкой, которая полностью либо частично закрывает плечи и руки, заменяя рукава, пишет лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 15-17. Днем плюс 18-20.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди три музыкальных жемчужины, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске «Милен Фармер», «Роксет» и уже скоро «Блу Систем» «Мэджик Симфони».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-27-95.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
7: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
8: Мам, ну когда же к тете Свете?
9: Завтра идем к стоматологу.
8: Ура!
9: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
10: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Милен Фармер. Скоро послушаем и Мани, Don't Be So Shy, прекрасный танцевальный хит. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Блонкер, Сайдвок Кафе.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс».
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
3: Эх, сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у «Аквалича» до 20 сентября.
5: 43-55-13.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавности и интересности нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
9: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
10: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
1: Телефон рекламной службы 52 62

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Глава МИДа России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на самого Лаврова. Он сказал, что встреча запланирована, но не уточнил, о чем именно будет говорить с Рубио. Открытие 81-й сессии Генассамблеи ООН состоялось 8 сентября. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 числа. Выступление Лаврова ожидается 26 сентября. Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что американцы действительно заинтересованы в завершении конфликта на Украине. Однако мешают внутренние противоречия, поскольку Америка не едина, отметил Патрушев, пишет газета.ру. Между тем, заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о решающих неделях или месяцах в противостоянии с Россией может стать намеком на увеличение финансирования Киева странами Европы. Как следствие, это еще больше ухудшит отношения Запада с Москвой. Так прокомментировала слова Мерца первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила противоречие в заявлении Мерца. Фраза «решающие месяцы» намекает на то, что все может скоро закончиться. Но с другой стороны, Мерц подтвердил готовность продолжать финансирование Украины, несмотря на недовольство части немецкого населения, пишет «Вечерняя Москва». Авиабомба ФАП-150 времен Великой Отечественной, найденная на заводе в Краснооктябрьском районе Волгограда, уничтожена. Ее обезвредили сегодня, 15 сентября, саперы Донского спасательного центра МЧС. Бомба более 80 лет пролежала в земле. Обнаружили ее пару дней назад во время земляных работ на территории завода «Красный Октябрь». Это уже третья не разорвавшаяся фугасная авиабомба, обнаруженная в Волгоградской области с начала сентября. Две из них нашли в Краснооктябрьском районе Волгограда, отмечает «Комсомольская правда». Проверка системы оповещения пройдет в Волгограде, в Волжском и по области 7 октября. Будут выть сирены с 9 утра до полудня. Предупредили в администрации города Спутника. Передадут в это время сигналы учебной тревоги. Это будет комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения. Прозвучит сообщение «Внимание всем!» Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Говорится в сообщении, цитирует его «Комсомольская правда». Проверка будет учебной и плановой. Новый Audi Q7 поступит на российский рынок до конца года, сообщает Автоньюз, ссылаясь на представителей дилерских сетей. Модели будут поставлять по схеме параллельного импорта. В компании Ava Auto сообщили, что первыми в салонах появятся кроссоверы с 3-литровым дизельным двигателем, электрическим компрессором и стартер-генератором. Мощность такой версии 245 лошадиных сил. Стоимость автомобиля в компании оценивают в среднем в 19 миллионов рублей. Для бронирования машины потребуется внести 10% от ее стоимости, пишет газета.ру. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночь плюс 15-17, днем плюс 18-20.
4: Реклама.
5: Фу, успели.
6: Что успели?
5: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
6: Так рано?
5: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: модный хриплый голос Джека Саваретти нас радует периодически, и песни его «Love is on the line». С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего вторника. Сегодня 15 сентября, а мы смотрим только вперед. У нас по плану Агата Кристи «Сказочная тайга».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: У нас периодически появляется кое-кто, и у этого кое-кто есть имя – Ванатек и певица Денисия с песней «Someone». Сегодня 15 сентября, на улице осенняя погода, и очень здорово, когда в такую осеннюю погоду звучат пронзительные песни. Впереди Джо Дассен, «Если ты не экзистепа».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2380.
4: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Чем хороший рабочий вторник, уже мало кто вспоминает про прошедшие выходные и все больше настраивается на работу. У нас впереди Тедди Свимс и песня «Мистер Ноу Ит Олл» или «Мистер Всезнайка». А сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Волгоградские спасатели предупредили о риске пожаров в регионе до конца суток, а также в течение завтрашнего дня. Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в отдельных центральных и северо-западных районах области. Высокий риск возгорания ожидается в отдельных центральных, юго-западных и юго-восточных районах, также в зоне риска Волгоград и Волжский. В Волгограде на маршруты выходят новые вместительные автобусы. Парк пополнили 26 новых машин. 10 автобусов особо большого класса, 16 большого класса. Уже сегодня они приступают к работе на самых загруженных городских маршрутах, сообщают городские вести. Выплаты беременным студенткам-очницам с 1 сентября этого года установили 38 российских регионов. Минимальный размер поддержки 100 тысяч рублей установлен, в частности, в Татарстане, Чувашии, Волгоградской области, пишут РИА Новости. Самка орангутана Чапа из московского зоопарка нарисовала новую картину восковыми мелками. Самке 48 лет, она в отличной физической форме, отметили в зверинце. Человекообразные обезьяны с большим интересом листают книги, рассматривают картинки и сами воспроизводят некоторые изображения, отмечает агентство новостей Москва. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 18-20.

0: хиты этого года и песни на все времена. Радио «Спутник».
1: Поцелуями нежными лицами

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: У нас впереди песни золотой коллекции, три хита, которые радуют нас в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске «Хозиер» «Take Me to Church», чуть раньше «Скорпионс», а откроет золотую коллекцию Рикардо Фолии.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
7: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
8: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
9: Кто мы?
10: Сисадмины.
9: Чего мы хотим?
10: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
9: Где мы это хотим?
10: В облаке.
9: Как это получить?
10: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
9: Подробности на kaspersky.ru.
11: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

новой коллекции Hozier Take Me to Church. Впереди у нас Sonic Sky, а еще по плану инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов, послушаем мелодию Яна Хаммера «Crockets».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Ситуация с автотопливом в Волгограде и по области постепенно стабилизируется, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров во время передачи городу новых автобусов, пишет В1. В конце прошлой недели комитет промполитики и топливно-энергетического комплекса заявлял о двукратном росте поставок топлива на АЗС региона. Сообщал, что в течение недели ситуация должна наладиться. Впрочем, и в начале сентября чиновники сообщали о том, что в регионе наметилась позитивная динамика с поставками автотоплива. Но водители сообщали, что очереди на заправках стали еще больше, многие вовсе ночевали на подступах к АЗС, напоминает В1. МЧС предупредила о риске пожаров в Волгоградской области сегодня до конца суток, а также в течение завтрашнего дня, 16 сентября, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на ведомство. Росгидромет обещает сегодня в Волгограде до плюс 27 градусов. Завтра станет прохладнее, по области пройдут дожди. В среду и в четверг небольшие дожди, по области всего плюс 21, в пятницу плюс 23 градуса днем. С пятницы по понедельник ожидается солнечная погода, температура в выходные поднимется до плюс 26. Новым руководителем Волгоградстата стала 35-летняя Анна Сафонова. Соответствующий приказ подписал министр экономического развития России Максим Решетников. Прежний руководитель Волгоградского ведомства Александр Чунаков ушел в отставку по собственному желанию в июне этого года. Ранее Анна Сафонова была его заместителем. Новый руководитель Волгоградстата – уроженка Волгограда, выпускница ВУЛГУ и Волгоградского института управления, магистр по направлениям финансы и кредит и юриспруденция. Руководящие должности в Волгограде Сафонова занимает с 2017 года, отмечает «Комсомольская правда». Белорусская теннисистка Арина Соболенко оштрафована организаторами US Open на 7,5 тысяч долларов за поведение в финале турнира. Об этом сообщил журналист Михаил Самульский в соцсети X. После завершения матча, который она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, Соболенко села на скамейку, ударила ракеткой о корт и сломала ее. По ходу самой игры белорусская теннисистка несколько раз сильно выбивала мяч с корта. После поражения нецензурно выругалась на одного из операторов. По итогам турнира Арина Соболенко потеряла лидерство в мировом рейтинге, уступив его Рыбакиной, которая до 2018 года выступала за Россию. Так называемое бабушкино платье стало трендом вечерней моды в этом году, сообщает журнал Vogue. Идет речь об изделии, совмещенном с накидкой, которая полностью либо частично закрывает плечи и руки, заменяя рукава. Это платье-кейп. В таком черном наряде длинные миди в стиле 1960-х посетила ужин в рамках недели моды в Нью-Йорке американская актриса, известная модница Кэти Холмс. Модные бренды делают ставку на строгую элегантность как альтернативу открытым вечерним нарядам. Официальный курс доллара 84.34, евро 97.76.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 15-17. Днем плюс 18-20.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: золотые хиты. Это Патрисия Кас с песней «Когда Джимми говорит, Куан Джимми Ди». С вами Андрей Королев. Хорошего вторника вам. Сегодня 15 сентября. Чувствуется середина первого осеннего месяца. Но как минимум чувствуется, что месяц осенний. Впереди смысловые галлюцинации с песней «Разум когда-нибудь победит». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: детской, которая полностью либо частично...
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Три песни, которые прошли сквозь время. И в этот раз песни очень кинематографичные. Послушаем Джеймса Бланта «You are beautiful». Чуть раньше у нас Тина Казинс «Pray». А откроют «Золотую коллекцию» песни из фильма «Красотка».
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание. Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Джеймс Блант, You Are Beautiful в золотой коллекции этого часа. Скоро послушаем Мику. И прекрасное пожелание ближе к концу рабочего дня расслабиться и воспринимать все чуточку легче. Relax, take it easy. А еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз Wise Hand и мелодия Timeless.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник» игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+. Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
3: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия работает над стабилизацией ситуации с нефтепродуктами, принимая меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Внутренний рынок близок к полному насыщению. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что необходимые меры принимаются по поручению президента и в соответствии с его указом. Работа касается повышения защищенности как объектов энергетики, так и другой инфраструктуры. Передает РИА. Спасатели предупредили волгоградцев об ухудшении погоды. Местами по области ожидаются сильные ливни с градом, грозами, усиление ветра до 20 метров в секунду. Непогода задержится в регионе предварительно до конца суток 16 сентября. Саперы во вторник обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на территории завода «Красный Октябрь». По данным Главного управления МЧС по Волгоградской области, в операции принял участие пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. Боеприпас ФАП-150 пролежал в земле на территории предприятия со времен Сталинградской битвы. Он был обнаружен во время проведения земляных работ 13 сентября. В Волгограде суд назначил 140 часов обязательных работ несовершеннолетнему вандалу по имени Марат, который ногами разбил остекление нового павильона на остановке скоростного трамвая «Монолит» в Краснооктябрьском районе. Инцидент произошел в мае этого года. Подросток нанес по стеклу 10 ударов ногами. Все это попало на камеры видеонаблюдения. Как установил суд, действие дебошира принесло материальный ущерб АО «Электротранспорт Плюс» на 55 тысяч рублей. Свою вину в суде фигурант признал. Сейчас ему придется отработать 140 часов на благо города. Фильм «Сумерки» 2008 года вошел в десятку самых кассовых картин российского проката с начала сентября. Повторный показ также вызвал рост продаж книг Стефани Майер. С 1 по 11 сентября лента собрала 36,5 миллионов рублей. Ее посетили 53,5 тысячи зрителей. В рейтинге по сборам картина заняла 7 место. А продажи книг Майер в августе выросли на 55% к июлю и в сентябре на 169% год к году. Доллар 84.34, евро 97.76.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Bruno Mars с песней «I Just Might». Кстати, клип на эту песню номинируется на лучшее видео 2026 года. Церемония награждения будет в конце сентября, в последние выходные, и там будет очень много знакомых нам песен. Даже будет интересно посмотреть и послушать. С вами Андрей Королев. Хорошего вам рабочего вторника. Сегодня 15 сентября. Впереди у нас технология «Рано или поздно». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
5: Телефон рекламной службы 52, 62, 44.
6: Радио «Спутник».

0: в золотой коллекции Чарли Пут и Селена Гомес «We Don't Talk Anymore». С вами Андрей Королев. Встречаемся мы с вами завтра. Сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. А еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем песнь «Окарины».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны» Березового Ситца. Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков. Категория 16+.
4: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
5: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127. 7-3-9-2-4-4-7-4-1. 16+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
9: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Телефон рекламный службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Россия работает над стабилизацией ситуации с нефтепродуктами, принимая меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Внутренний рынок близок к полному насыщению. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что необходимые меры принимаются по поручению президента и в соответствии с его указом. Работа касается повышения защищенности как объектов энергетики, так и другой инфраструктуры, передает РИА. Спасатели предупредили волгоградцев об ухудшении погоды. Местами по области ожидаются сильные ливни с градом, грозами, усиление ветра до 20 метров в секунду. Непогода задержится в регионе предварительно до конца суток 16 сентября. Саперы во вторник обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на территории завода «Красный Октябрь». По данным Главного управления МЧС по Волгоградской области, в операции принял участие пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. Боеприпас ФАП-150 пролежал в земле на территории предприятия со времен Сталинградской битвы. Он был обнаружен во время проведения земляных работ 13 сентября. В Волгограде суд назначил 140 часов обязательных работ несовершеннолетнему вандалу по имени Марат, который ногами разбил остекление нового павильона на остановке скоростного трамвая «Монолит» в Краснооктябрьском районе. Инцидент произошел в мае этого года. Подросток нанес по стеклу 10 ударов ногами. Все это попало на камеры видеонаблюдения. Как установил суд, действие дебошира принесло материальный ущерб АО «Электротранспорт Плюс» на 55 тысяч рублей. Свою вину в суде фигурант признал. Сейчас ему придется отработать 140 часов на благо города. Фильм «Сумерки» 2008 года вошел в десятку самых кассовых картин российского проката с начала сентября. Повторный показ также вызвал рост продаж книг Стефани Майер. С 1 по 11 сентября лента собрала 36,5 миллионов рублей. Ее посетили 53,5 тысячи зрителей. В рейтинге по сборам картина заняла 7 место. А продажи книг Майер в августе выросли на 55% к июлю и в сентябре на 169% год к году. Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Прогноз погоды в Волгограде. Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 20 тепла.
3: Реклама.
4: Фу, успели.
5: Что успели?
4: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
5: Так рано?
4: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: глобальный суперхит, который по-своему определил всю поп-музыку десятых. Rolling in the Deep, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Желаю, чтобы рабочий день завершился складно. Оливия Дин, So Easy впереди, и уже вот-вот группа DDT. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косорок» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
7: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым.

0: Золотые хиты и то, что в моде Оливия Дин, So Easy, вещица свежая и располагающая к приятным размышлениям. Хорошего всем нам вечера. Далее здесь Pet Shop Boys, Rent.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
5: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: без тебя.
1: И уже половина шестого. Между прочим, совершенно справедливо мы начинаем посматривать в сторону входной двери офиса. Хорошего всем вечера, пусть рабочий день завершается поскорее. Том Уокер, Live a Light On впереди и Наутилус Помпилиус. Сейчас на спутнике новости коротко.
2: Здравствуйте. Россия хочет завершить конфликт на Украине, приветствует инициативы партнеров по урегулированию. Москва готова к новому раунду переговоров, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что на период переговоров Россия не будет останавливать СВО. Ситуация с автотопливом в Волгограде и по области постепенно стабилизируется, заявил губернатор Андрей Бочаров. По данным обкома промполитики и ТЭК, поставки в регион увеличены вдвое, и в течение недели ситуация должна наладиться. 91 машину передали с начала года Министерству обороны волгоградские судебные приставы. Автомобили конфисковали у должников и пьяных водителей, которые были осуждены за повторное нарушение, пояснили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Самыми престижными профессиями большинство россиян считает программистов и айтишников. Далее идут инженеры. Впервые в топ-3 попали квалифицированные рабочие. Далее топ-менеджеры, врачи, военнослужащие, сообщает Суперджоп. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 20 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
1: Это радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Приятный вечер в прекрасной компании, замечательной музыки, ну и настроение тоже хорошее, поскольку до завершения рабочего вторника рукой подать. А еще рукой подать до нашей золотой коллекции и в сборнике часа на этот раз Эдвард Май, Вика Жигулина, Stereo Love, Erasure, Love to Hate You и в самом начале Let Back Sunshine Reggae.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Стереоформат эмоций и чувств. Так бывает. Эдвард Майя, Вика Жигулина в нашей золотой коллекции. Лимар, Иверсон и Джастис у нас впереди. Еще группа Чайф. И музыка, понятная без слов, уже совсем скоро. Армик, Пью Парадайс.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Он «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс».
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
3: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник» игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
4: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
7: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточно. Губернатор Андрей Бочаров во вторник принял участие в стратегической сессии, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин. Она была посвящена инвестиционному климату. В формате видеоконференции глава региона рассказал, какую работу проводит регион по улучшению делового климата. Волгоградская область в этом году вошла в топ-15 регионов в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись сразу на 8 строчек. Эксперты отмечают работу по созданию комфортных условий для бизнеса, в частности, деятельность агентства инвестиционного развития и создание единого центра обработки обращений бизнеса. Также сегодня работа со всеми инвестпроектами в Волгоградской области перешла в цифровой формат. Защитник Руслан Байтуков стал игроком волгоградского футбольного клуба «Ротор». Контракт с ним подписан до конца сезона 26-27 годов, сообщает пресс-служба «Ротора». Байтуков является воспитанником челябинского футбола, выступал за Челябинск с 2015 по 2021 годы, также играл за «Родину», «Тюмень» и «Торпедо». Всего за карьеру провел 251 матч, забил 16 голов и отдал 14 голевых передач. Проверка системы оповещения пройдет в Волгограде, Волжском и по области 7 октября. Сирены включат с 9 до 12 часов, предупредили в администрации города Спутника. Передадут в это время сигналы учебной тревоги. Прозвучит сообщение «Внимание всем!» Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие, говорится в публикации «Комсомольской правды». Проверка будет учебной и плановой. За написанием диплома начнут следить в реальном времени. Система «Антиплагиат 2.0» будет сливать преподавателю весь процесс работы. Система увидит правки, вставки, использование нейросетей. Искусственный интеллект не запретят, но студенту придется объяснять, зачем он его использовал. Апробацию уже провели в некоторых вузах. Презентация системы запланирована на ноябрь, пишет телеграм-канал «Новости Москвы». Доллар 84.34, евро 97.76.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В среду нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью от 15 до 17 тепла, днем в Волгограде до плюс 20.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» – «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60-99-44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Конечно же, разочарования в жизни случаются, но хочется, чтобы у нас с вами их было как можно меньше, во всяком случае, сегодняшним вечером. Меня зовут Элина Гончарова, здесь музыка, которую мы любим, Кайра, далее Сауа и Газиба. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,1% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: коллектива «I Like Chopin» вечер в компании «Золотых хитов» просто обязан быть приятным золотой осенью. Хорошего отдыха всем, кто уже завершил дела, ну и удачи всем остальным. Из музыки впереди Ева Польна. «Je t'aime».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 260 000 рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85. 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
6: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
7: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио

0: И вот уже половина седьмого на часах в нашей компании. Хорошо, всегда скоро здесь Алекс Уоррен, новинка Fever Dream. А сейчас Анна Романова. И в горячей десятке сегодня мы узнаем, кто же такие смелодоны. Спонсор программы ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Смелодоны – это вымерший род саблезубых кошек, живших в Северной и Южной Америке. Они исчезли около 10 тысяч лет назад. Как считается, из-за резких изменений климата и вымирания травоядной мегафауны, особенно мастодонтов и гигантских ленивцев, которые составляли основу их рациона. Сегодня смелодоны, которых мы также называем саблезубыми тиграми. Слово «смелодон» происходит от греческих слов «смиле» – «скальпель» или «оповидоострый нож» и «одонт», то есть «зуб». Смелодоны имели впечатляющие размеры. Самый крупный вид весил до 400 килограммов и обладал невероятно мощным мускулистым телосложением, больше похожим на медвежье, чем на кошачье. Верхние клыки смелодонов достигали 28 сантиметров в длину и напоминали сабли или мечи. Они выглядывали из пасти даже при закрытом рте. Смелодон мог открывать челюсти на 120 градусов. Сейчас так умеют делать бегемоты и облачные леопарды. А безусловные чемпионы в этом деле – змеи. Они могут открывать пасть на 180 градусов. А вот бегали смелодоны не очень быстро. Как выяснили ученые, у них были очень короткие лопатки. Это значит, что они не могли бегать с высокой скоростью, как современные хищники. Также смелодоны, скорее всего, гораздо меньше, чем современные хищники, полагались на нюх. У них было меньше генов обонятельных рецепторов, чем у обычной домашней кошки. Кроме того, у них было более слабое бинокулярное зрение, необходимое для прыжков по деревьям. Зато были более развиты зоны мозга, отвечающие за слух и координацию лап. Смелодоны имели конкурентов. За той же добычей на земле охотились фараракосы – птицы ужаса. Это были трехметровые нелетающие плотоядные птицы с очень опасными топорообразными клювами. Они были опасны даже для самих смелодонов. Смелодоны были социальными животными. Некоторые особи доживали до зрелого возраста с тяжелыми врожденными травмами, из чего ученые сделали вывод о том, что эти кошки жили группами и заботились о сородичах, например, приносили им еду. Смелодоны были не способны рычать. Вместо этого они, скорее всего, низкочастотно урчали или мурлыкали, как обычные домашние кошки. И что на первом месте? Название «саблезубый тигр» ошибочно. Смелодоны не состояли в близком родстве с современными тиграми и вообще не были родственниками никаким другим представителям рода пантер.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 20 тепла.
6: Радио «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда.

0: Добрый вечер, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
2: Меньше слов, больше музыки, когда вечер радует и настроение прекрасное. Впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции в тройке часа «Авентура», «Обсессион», «Джоан Осборн», «One of Us» и в самом начале «Ванесса Паради», «Жюли Такси».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
6: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
7: Кто мы?
8: Сисадмины.
7: Чего мы хотим?
8: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
7: Где мы это хотим?
8: В облаке.
7: Как это получить?
8: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
7: Подробности на kaspersky.ru.
9: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Много солнца под занавес золотой коллекции «Авентура Обсессион». Завершаем рабочий день, настраиваемся на приятный вечер. Скоро с нами Scorpions, «Wind of Change» и музыка, понятная без слов, Кенни Джи, «Силуэт».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: «Убойная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Россия работает над стабилизацией ситуации с нефтепродуктами, принимая меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Внутренний рынок близок к полному насыщению. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что необходимые меры принимаются по поручению президента и в соответствии с его указом. Работа касается повышения защищенности как объектов энергетики, так и другой инфраструктуры, передает РИА. Спасатели предупредили волгоградцев об ухудшении погоды. Местами по области ожидаются сильные ливни с градом, грозами, усиление ветра до 20 метров в секунду. Непогода задержится в регионе предварительно до конца суток 16 сентября. Саперы во вторник обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на территории завода «Красный Октябрь». По данным Главного управления МЧС по Волгоградской области, в операции принял участие пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. Боеприпас ФАП-150 пролежал в земле на территории предприятия со времен Сталинградской битвы. Он был обнаружен во время проведения земляных работ 13 сентября. В Волгограде суд назначил 140 часов обязательных работ несовершеннолетнему вандалу по имени Марат, который ногами разбил остекление нового павильона на остановке скоростного трамвая «Монолит» в Краснооктябрьском районе. Инцидент произошел в мае этого года. Подросток нанес по стеклу 10 ударов ногами. Все это попало на камеры видеонаблюдения. Как установил суд, действие дебошира принесло материальный ущерб АО «Электротранспорт Плюс» на 55 тысяч рублей. Свою вину в суде фигурант признал. Сейчас ему придется отработать 140 часов на благо города. Фильм «Сумерки» 2008 года вошел в десятку самых кассовых картин российского проката с начала сентября. Повторный показ также вызвал рост продаж книг Стефани Майер. С 1 по 11 сентября лента собрала 36,5 миллионов рублей. Ее посетили 53,5 тысячи зрителей. В рейтинге по сборам картина заняла 7 место. А продажи книг Майер в августе выросли на 55% к июлю и в сентябре на 169% год к году. Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Прогноз погоды в Волгограде. Спонсор выпуска ООО «Арт Вок». Китайский ресторан «Золотой дракон». На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 20 тепла.
3: Реклама.
4: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
3: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
3: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
3: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Again, романтик дэнс от Лары Фабиан, музыкам, которую мы любим, и в компании которой сегодня нам прекрасно отдыхается. Меня зовут Элина Гончарова, а всех с завершением рабочего дня, хорошего вечера, Алок, новинка Dive Into Me впереди и смысловые галлюцинации. Первый день осени. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
4: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: из Волгограда.
1: В нашей компании по-прежнему хорошо, и в последней четверти часа мы с удовольствием слушаем песни золотой коллекции. В этом сборнике Garrett Gates, Ancient Melody, Sweet Box и в самом начале Майкл Джексон, легендарная Billie Jean.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Matt Gaetz, Unchained Melody в нашей золотой коллекции. Только песни, проверенные временем. Всем хорошего вечернего отдыха. Адриана Челентано впереди, конфесса. Но сначала музыка, понятная без слов. Это Жан-Клод Барелли, «Лунная река».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Авангард. Телефон 200-202. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
1: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны» Березового Ситца. Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков. Категория 16+.
2: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
3: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас последние на сегодня новости на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. МИД Армении получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз, сообщила Мария Захарова. При этом Центральный банк Армении рассматривает сценарий повышения цен на российский газ как апокалиптическое явление, которое приведет к сокращению экономики, заявил глава ЦБ Мартин Галстян. Ранее сообщалось, что в случае продолжения процесса вступления в Армению в Евросоюз Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов. Официальный представитель МИД Мария Захарова во вторник выступила на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Она назвала главный критерий успешного мужчины, и это не деньги. По ее мнению, важно, чтобы женщина хотела от него детей. Критерии успешности у мужчин до недавнего времени – это материальный достаток, метраж недвижимости, длина яхты, часы и так далее. Но на первом месте должны быть горящие глаза женщины, которая говорит: «Я хочу еще от тебя детей», цитирует Марию Захарову и екатеринбургские СМИ. В Волгоградской области школьники во время выборов 18 и 19 сентября займутся физкультурой, пойдут на экскурсии, в походы, в библиотеки. С 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы в Волгоградской области. Также пройдут довыборы депутата облдумы, выборы депутатов и глав органов местного самоуправления. Для голосования в регионе будет открыто 1395 избирательных участков. Часть из них размещены в школах. Формат занятости детей в эти дни будет определять администрация школ. Однако, как отмечают в профильном комитете, программа обучения от этого не пострадает. Экстренные службы стянулись во вторник вечером к дому номер 49 по улице Советская в центральном районе Волгограда. По словам очевидцев, пожилой женщине стало плохо, из-за чего в доме едва не возник серьезный пожар. Как говорят соседи, бабушка шла за едой, по пути упала, что-то повредила, не смогла встать, еда пригорела. Пострадавшую вынесли на носилках в машину скорой помощи. Еду на плите, очевидно, успели потушить до пожара. В региональном МЧС информацию подтвердили. Российский актер Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Она снимает полнометражный фильм «Арена». Актриса также сама написала сценарий и сыграет одну из главных ролей. Съемки проходят в настоящий момент в Мексике. Партнерами Хайек по фильму стали Юра Борисов, а также британка Кара Делевинь. Хайек продюсирует картину вместе с Анджелиной Джоли. Точная дата премьеры «Арены» пока не объявлена. Доллар на среду 84,24 рубля, евро 97,30.
1: Прогноз погоды в Волгограде. Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 20 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: сама. Сентябрьский вечер в компании любимой музыки дарит нам самые замечательные моменты. Крис Ри, Looking for the Summer, Юрий Антонов впереди и The Future X. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В России сменился лидер среди новых люксовых автомобилей. Раньше правил бал Rolls-Royce, а сейчас марка Lamborghini. Только за прошлый август наши соотечественники купили 21 итальянскую машину с эмблемой боевого быка. За что ж богатый клиент любит Lamborghini и в первую очередь кроссовер Lamborghini Urus? Это практичность, умноженная на статус. В отличие от классических приземистых спорткаров, на которых в наших широтах далеко не уедешь, Lamborghini Urus хорошо приспособлен к российской реальности. На нем можно одинаково комфортно долететь по трассе до загородного клуба, проехать по заснеженному двору или перемахнуть через трамвайные пути. Владелец получает динамику настоящего спорткара и 100% узнаваемость в потоке. Что касается цены, то только один передний карбон-керамический тормозной диск стоит больше 500 000 рублей. Думаю, дальше можно не продолжать.

0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 20 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 20 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 20 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: нами песни о любви и самые красивые баллады в романтическом вечере до полуночи. Lighthouse Family, Dali, Run, Сандра и Риана. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день придется провести в напряженном режиме. Возможно, в последний момент отменятся какие-то договоренности. Тельцы, хороший момент для того, чтобы оценить сделанное в последнее время и исправить ошибки. Близнецы, включайте режим повышенной осторожности. Возможно, ошибки на ровном месте и травмоопасные ситуации. Раки, день вернет вам точку опоры. Это хороший момент для того, чтобы восстановить какую-нибудь хорошую привычку или завести новую. Львы, день стабилизирующего самоконтроля. Дисциплина поможет справиться с хаосом, в том числе эмоциональным. Девы, возможны приятные сюрпризы и события, поднимающие настроение. Не отказывайтесь от приглашений, если они поступят. Весы. Отличный момент для инвентаризации и внесения правок в ближайшие планы. Возможно, стоит пересмотреть какие-то пункты в ежедневном распорядке. Скорпионы. Может оказаться важным мнение окружающих. Лучше согласиться с чужими предложениями. Это снимет с вас ненужную ответственность. Стрельцы. День завышенных ожиданий и запросов. Под конец дня вас может настигнуть разочарование, которое заставит снизить планку. Козероги, остерегайтесь желания пустить пыль в глаза. За любой праздник или широкий жест придется платить сполна. Водолеи, положительные изменения в окружающей обстановке вернут надежды и вдохновение. Можно приступать к составлению новых планов. Рыбы, могут выявиться критические несовпадения в видении ситуации с вашими партнерами или супругами. Придется начать переговорный процесс.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 20 тепла.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 20 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

5.1 FM. Радио «Спутник».